0: Yo, 5 PM Friday, Junambalang Roangama, Yolo Radio, Live Music Hour.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».